Преосвященнейшего Патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего Архиепископа и Митрополита нашего Кирволодимира и за Богу любивого епископа нашего Миколу, честное пресвитерство у Христе.

засвятишо отца и скорхерея, и заблаженнишо патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за воспречителю